и как листья опадают и жути. Тебе, цуро, долази ее крадо, покрай страх.